по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. Егор, ты помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

Чувствую я сегодня этот вечер. В памяти твоей останется она вечно. Прокс говорит, значит нужно слушать. Люди, покажи мне, как ты можешь. Делай все, что хочешь.

Смотрю, твоя подружка что-то парится. У меня друзья здесь, пускай расслабится. Сейчас подсядут к ней, угостят коктейлем, пусть не боится. Дело не в постели, знаешь, мы

реверс, саундстрек, Double O 9, это город. Рожденные на улицах и незакованные моды, вся наша жизнь

совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия.